0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hier ist dein Sommerradio. Radio Norderney. Frischer Wind und Möwengeschrei.